японски фрази заучавам. Прицакай! Прицакай! Прицакай! Баламура! Баламура! Намура! Намура!